0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 2:00.
2: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.